0: Millions are starving everywhere. While you hear about deodorant commercial.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
0: The Horn Fun is here, people! And they ain't gonna let you play, party, smile, shit, eat, make love or die without them trying to get involved. IEF 99 is your home of funk and Afrobeat. But be warned, if they see you getting lost in this music, they'll get scared. Don't let them stop you, Liberty City!